0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Шмат беларусов оказались во Украине после протеста у 2020 года. Потом у 2022 выбухла полномасштабная российско-украинская война. И многие из-за яе покинули Украину. Однако шмат беларусов, как диаспоры, так и из меньшинств живут в Украине и так само, как украинцы терпят от российской агрессии, якая тягнется уже 4,5 года. В Украине действуют белорусские организации. Одна из них, якая была зарегистрирована 1,5 года тому, беларускай спільноты Украіны. З яе кіраўніком Алексеем Францкевічам мы паразмаўляем аб яе дзейнасці і меркаваннях наконт сітуацыі ў беларускай дыяспары агулам і асобна ва Украіне. Добры дзень, Алексей.
3: Добры дзень, вітаю.
2: Ці многа ва Украіне дзеючых арганізацый беларускай дыяспары? Як на іх дзейнасці агулам на беларусах адбіліся ось гэта паўнамаштабнае ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку якое ішло, дарэчы, з тэрыторыі Беларусі? Ці адчуваўся нейкі негатыў з боку украінцаў тады і, магчыма, змянілася нешта з цягам ось гэтых 4,5 гадоў?
3: Ну, па-перше, хацеў бы удакладніць. Адна арганізацыя, так, гэта грамадская спілка беларускай спільноты Украіны, яна дзейнічае, зарэгістравана афіцыйна 1,5 года. А ёсць ещё адна арганізацыя, якой я з'яўляюся кіраўніком, это Благадзейны фонд «Вільная Беларусь». Яна зарэгістраваная ў 2022 годзе, а да яе была ініцыятыва «Беларускі крызісны цэнтр», які пачаў сваю дзейнасць афіцыйна ва Украіне, если я не памыляюся, на спачатку 21-го ці з канца 20-го года. Ну, я официально была зарегистрирована, да. Стосовно белорусских организаций, если мы кажем про диаспоральные организации, про нацменьшасть в Украине, стосовно остання переписи населения, белорусы были другими по колькости. То есть национальная меньшинство белорусская, она была другая по колькости. Это больше за 300 тысяч этничных белорусов проживало на территории Украины. Была такая организация «Союз белорусов Украины», и они были представлены в 14 регионах. То есть было богато всяких белорусских товариств, белорусских организаций, которые занимались белорусским направлением. Але после полномасштабного вторжения с территории Беларуси, наверное, амаль у всех этой организации яны ці припынили свою деятельность, и самораспустились. Их не засталось. И, на жаль, на сегодняшний день, то есть это мы, наши организации, которые появились, вот зараз регистрируются и начали свою деятельность после полномасштабного вторжения. И, на жаль, таких организаций засталось, амаль не засталось, да, и сегодня кто это Алена Жаркевич, встреча, ее инициатива «Аутополк» была Ланка, но, насколько я ведаю, зараз яны закрылись или нечто такое. И амаль что организации в Украине, якія дзейнічаюць, да, их не засталось.
2: А як вось са стаўленнем украінцаў да беларусаў, ну і адпаведна арганізацыі, якія з пачатку 20-х гадоў з'явіліся вот пасля пратэстаў 20-го года і як выбухла паўнамаштабная вайна, што паказвалі настроі украінцаў да дачынення да беларусаў?
3: До паўнамаштабнага вторгання беларусы былі актыўныя, было шмат ініцыятыў, было шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу і знайсці в Украіне прытулак. То есть тут было шмат ініцыятыў, кожную неделю адбываліся акцыі на падтрымку нейкі ініцыятывы, беларусаў сустракалі, беларусаў дапамагалі, праходзілі канцэрты. У нас у Львові была тада іш адкрытая школа беларускай мовы. Але сітуацыя у лютым 22-го яна кардынальна змянілася. То есть вельмі шмат беларусаў из-за пачатка вайны вымушаны былі з'ехаць. То есть там і, па-першае, гэта вайна. Па-другое, з тэрыторыі Беларусі палетелі ракеты, пашлі калоны танкаў. Плюс гэта заблакаваныя рахункі, людзі, якія працавалі ўдалённа, яны не маглі атрымаваць заробкі, патрэбна ж было плаціць за арэнду жытла і так дальше. Да, ну, розныя абставіны, і, на жаль, на маю думку, недзе адсотку 90 беларусаў з'ехала. Але ў большасці ва Украіне засталіся людзі тыя, якія тут жылі 10-годдзямі до паўнамаштабнага вторжэння. Спачатку, калі пачалася вайна, вайна дзеліць усё на белае і чорнае, сваі і ворагі. То есть, калі пачалася паўнамаштабная вайна, беларусы былі варагамі. Бок з беларускім пашпартам маглі недзе расстраляць на блокпасту. Магчыма, мы калісьці даведаемся, сколькі расстралялі. З беларускімі пашпартамі не бралі эвакуацыйныя аўтобусы, не бралі эвакуацыйныя паезды. Тыя, хто, кажам, этнічныя беларусы, да, яны перасталі сябе нават ідэнтыфікаваць як беларусаў, то есть яны сталі украінцы. Так ставленне было як да Украіны, якая надала сваю тэрыторыю, якая стала агрэсарам. І дзякуючы беларускім ваярам, першую чаргу тыя, хто аддаў свае жыцці, ставленне паціху, пакрыху стала мяняцца. Таму што самую галоўную адвакацыю за ўсю беларускую нацыю, не толькі за беларусаў тут ва Украіне, а за ўсю беларускую нацыю адыгралі менавіта беларускія добраахвотнікі, якія тут воевали 14-го года, якія з першых дзён сталі на захист Київщини, сталі плечо-пліч з українцями у боротьбі супраць російства. Гэта тих, хто дав житті, і тих, хто і сьогодні протягує гэту боротьбу. Тобто, завдяки гэтим нашим сучасним національним героям ставлення потроху стало мінятися. А зараз тих, хто тут застався, да, тобто, вони стали часткою українського громадства, суспільства, тобто, вони роблять усе те саме, як українці. Тобто, вони волонтерують, вони допомагають, вони воюють, вони тут живуть, вони роблять усе как уся Украіна нешта для таго, каб не прайграць гэту вайну, да, і выжыць, і па магчымасці перамагчы.
2: У сваім допісе, на прайшоўшы недавно канферэнцыю «Новая Беларусь», на якую вам не ўдалося трапіць, вы абазначылі, што найбольшай праблемай для беларусаў ва Украіне з'яўляецца вайна. Ці гэта значыць, што на беларусах яна адбіваецца яшчэ горш, чым на украінцах? І ці тычыцца гэта толькі пытанню легалізацыі?
3: Ну так, самая галоўная праблема гэта вайна. Гэта не прававы статус, гэта не банкі, а па-першых, гэта вайна. Таму што беларусы тут таксама, як украінцы, кожны дзень сядзяць пад абстрэламі, пад цымі ж шахедамі, пад балістыкай. Па-другое, гэта ставленне. Таму што, апяч такі, мы ўсе ж памятаем, адкуль пайшлі калоны танкаў, і гэта не вызначаны, хто на дадзены момант, што на сённяшні дзень Беларусь. Гэта страна агрэсар ці Беларусь акупаваная страна, краіна. Таму што ў Верховнай Радзе з 22-го года ёсць два законапраекта. Першы гэта прызнанне Беларусі страной агрэсарам, другой акупаванай тэрыторыі. Да? Тобто гэта палітычная невызначанасць. Таму у беларусаў так яны ставленне троху хужэй, чым у саміх украінцаў. Таму што, если мы берем как нацыянальныя спільноты, за кожнай спільнотай в Украіне стаіць материнская держава. А хто стаіць за беларусамі, якія жывуць ва Украіне? Прыступны рэжым Лукашэнка, ён надаў сваю тэрыторыю расейцам для таго, каб яны забівалі не толькі украінцаў, але і беларусаў, і этнічных беларусаў на тэрыторыі Украіны. Таму беларусы ва Украіне ў 4,5 гады яны сам на сам са сваімі праблемамі. Мало таго, што ідзе вайна, ліцяць бомбы, ліцяць снарады, да, то есть гэта і ты ж самы пенсіянеры, якія больш за 4 гады без тых самых пенсій. Людзі, якія страцілі дамы, страцілі ўсё, да, то есть разбомбілі іх хаты. Ёсць сем'і, у якіх муж, ён украінец, прапаўшы без вісткі. Либо сын, пропавший без вёскі, либо люди на сегодняшний день, их домы засталіся на окупованной территории, они с детьми временные переселенцы. То есть кейсы ж разные. Тому, а яны с белорусскими пашпартами.
2: На конт пашпартов протерминованных, перш за все. Ці магчыма вырашить в Украину проблему с ими, вот с гэтыми протерминованными белорусскими пашпартами, як ее вырашили, например, у Испании ці на Кипры? То бок лечить их за действие, хоть термин деятельности уже скончился. Ці магчыма такі варыянт?
3: Тэоретычна магчыма, а практычна будзем, як кажуць, паглядзець. Таму што мы гэтае пытанне падымаем ужо сістэмна другі год, таму што тут патрэбна трошку крыху павернуцца вообще гісторыі. То есть калі пачалася паўнамаштабная вайна, недзе да 6 месяца прымалі рашэнне, што рабіць з беларусамі. по расейцам было все вырешено, а по белорусам вот до 6 месяца принимали решение. У 6 месяца 22 года у миграционном законодательстве относно белорусов ничего не изменили. А наприконце 22 года кабинет министров внес постанову, в якой все те, кто иноземцы и лица без громадянства, которые находились на момент полномасштабного вторжения в Украине легально, их в этой тимчасовой посвідки, яны автоматично протягивались до конца войскового стана плюс месяц. То есть это была некая такая стабильность, да, то есть не глядя там на просроченные паспорты, на некие иншие речи, да, люди ведали, что яны находятся легально. Але у лютом 26 года кабинет министров меняет постанову и дает всем 90 дзён, каб яны подтвердили легальность своего нахождения тут на территории Украины. То бок люди, вот те, кто за этот час был потерминованный пашпорт, вот яны оказались вот такой не вельми доброй ситуации, потому что любая процедура, она предугледживает наявность действующего паспорта. Тому вот стосовно их, на сегодняшний день есть отказы у нас от миграционной службы, от офиса президента, то есть что миграционная служба распрацевала законопроект, он сегодня находится на погоджении в Министерство внутренних справ, да, але... Покуль, скажем так, 4-го был кончатковый день продление легального нахождения, то бок зараз это питание покуль не вырешено, да, и люди, те, кто не продлился, они находятся нелегально. Ну вот, чекаем, как далее будет развиваться эта ситуация.
2: Крыху на иншую тему. После проведения конференции «Новая Беларусь» мы доведались, что миссию демократичных сил Беларусь в Украине теперь означает Ольга Зазулинская. До этого амаль целый год эту посаду займала Светлана Шатилина. Те со Светланой Шатилиной у вас было некое взаимодействие, и коли так, то у чем оно выражалось, а коли нет, то чему не?
3: Ну, я хотел бы додать спочатку миссию отчуливал Ковалевский, а потом Манько, а Шатилина была заступницей Манько, а потом Шатилина. Тоже важно, да, сказать, что миссия, она официально заявилась, и, насколько я помню, она вот и у них так само, и она офис отчиняли в 22-м годе. То есть, она не заявилась при Шатилиной в 26-м годе. То стосовно Шатилиной, питание ж наступное. Светлане Шатилиной, як Светлане Шатилиной, мы ей навод пропоновывали написать заявление и вступить к нам в громадскую спілку. То есть, как Светлана Шатилина. А стосовно, как представница переходного кабинета, было наступное питание. Мы готовы сотрудничать, или мы чекали некую пропанову, чтобы они нечто пропановали. Вот умовно я сказал, мы готовы с вами, потому что мы же не представляем всех белорусов Украины. Мы это громадская спілка и громадская организация. То есть я громадская организация, у нас есть статут, у нас есть напрямок нашей деятельности, то есть определенная колькость людей, якая, скажем так, якую мы представляем. Тому мы сказали, что не питание, мы готовы хоть завтра заключить с вами меморандум о сотрудничестве, але, как мы разумели, да, что вы можете нам предложить, например, там, у нас есть Дом Вольной Беларуси, який мы оплачиваем собственных кишеней, да, то есть музеи, школы, сказали, вот, например, оплатите нам это помешкание, мы хоть сегодня с вами заключим меморандум. Але ніяких таких пропанов, да, за гэты час нам не поступило. Тому мы завсёды готовы сотрудничать с усімі, да, то есть у нас много партнеров, организаций, мы тут працуем 6 годов, и тому, если есть некие пропановы, якія понятны, мы разумеем, чем мы можем быть корыстны, да, то есть на некой справе, да, чтобы мы бачили, да, эту некую допомогу, некие пропановы, да, нечто мы могли робить, да, мы завсёды открыты для размова. И, на жаль, ніяких таких пропанов, ну, нам не поступало.
2: Новая теперь керавніца Ольга Зазулінская прымае справы и кажа, вось она давала интервью, что мае планы сустрэцца с беларусами в Украине. Ну, может, и с вами так само у яе планы сустрэцца. Ці пойдзеце вы на такую сустрэчу и какие там пытанні хотели бы абмеркаваць? Это одно такое пытанне датычна Ольги Зазулінской. И другое пытанне датычна агулам. Какие функции, перш за ўсё, на ваш погляд, мусіць выконваць гэтая місія?
3: По-перше, Ольга Зазулицкая, она представляет переходный кабинет и офис, да, я понимаю, что разумею. Соответственно, я думаю, что, чтобы, наверное, было бы потребно зробить, как состоялась историчная встреча менавито с тем, кого она представляет. То есть Светлана Тихановская, да, как белорусы в Украине могли с ней встретиться, могли познакомиться, поразмовлять, как непосредственно Светлана Тихановская расповела бы, что это миссия, что такое за миссия, да, что такое переходный кабинет, как эти структуры, эти институции уплывают на житё белорусов в Украине. Что они робят, что они хотят сделать, да, что они, возможно, сделали для белорусов, да, коли не сделали, то чему. Тому, я думаю, было бы, наверное, лучше, все ж таки, как Ольга Зазулинская, возможно, я ж не веду, да, ранее, а насколько я разумею, роль миссии полегала у тем, как организовать встречу менавито Тихановской с президентом Украины с Владимиром Зеленским. Зараз такая встреча отбылась. Я думаю, что зараз, наверное, миссия уже потребна для того, как организовать уже встречу Тихановской с белорусами Украины. Возможно, я помиляюсь, але ну, поглядим.
2: То бок на початку организация встреч, ваша думка на конт функции миссии.
3: Я ж не ведаю, да, то есть на сегодняшний день вы ж бачили, я поглядел интервью Светланы Шатилиной, насколько я зразумел, может, я помыляюсь, да, то есть она сама не разумела, и они не нашли поразумения, я на год возглавляла миссию, и в конце они не поразумелись, что такое миссия. То есть она бачила одно, а переходный кабинет бачил другое, да, то есть они, насколько я разумею, сами покуль не ведают, да, роль миссии, а люди тем больше не ведают, да, и на мою думку было наверное, правильно, как голова, кого представляет, да, то есть переходного кабинета, офиса, да, то есть Светлана Георгиевна все-таки нашла час и организовали историчную встречу за 6 годов, как первый раз все-таки Светлана Георгиевна встретилась с белорусами в Украине.
2: Крыху иншее питание. Вот не так давно вы провели конгресс белорусов Украины. Який выник этого конгресса? И кажут, что вы с украинского боку туда никого не запрошали. Це так это?
3: Организация ей за занималась Алена Жаркевич, то есть была сделана Google форма, и то есть стосовно белорусов все, кто хотел, они могли потрапить. Стосовно нашей организации, мы напередне за 3 дни до проведения этого конгресса мы провели свое поседжение. Были представники 12 регионов, было недзе каля 30 человек, да, то есть где мы обмерковали удел наш и громадской спилки белорусской спільноты Украины в этом конгрессе, где мы обмерковали пытания, какие мы будем там поднимать, дознались, кто будет присутствовать на этом конгрессе, да, как яны огучивали пытания и думки у всех чельцов нашей спилки. Стосовно представников с украинского бока, да, ну, глядите, это спочатку была задумка такая провести для белорусов и с одним уделом белорусов, потому что, как понять, можем, потому что бытует такое мнение, что белорусы не умеют размовлять, они не умеют сбираться за одним столом, да, то есть колены сберутся, все, что может там быть, это некие сварки, обвинувачивания, да, то есть некий негатив. Мы собрались, и головный выник, белорусы умеют размовлять один с одним, умеют домовляться, могут проводить такие встречи, да, и наступная такая встреча, и она уже будет с удельниками там и улады, и представниками украинского бока, и медиа, и так далее. То есть, на что это потребно было проведение такого конгресса, как заявилась тут в Украине такая пляцовка, где белорусы могли бы знакомиться, где белорусы могли бы размовлять, домовляться, как могли быть почуты. И эта встреча, она прошла позитивно, были представники и войсковцы, и волонтеры, разные, скажем, белорусы, которые живут и стало тут, и кто воюет 2014 года, и ветераны. На мою думку, все отбылось очень добро, да, и повторюсь, да, то есть белорусы умеют разговаривать, белорусы могут собираться, и я думаю, что разом могут и нечто робить, и добиваться неких выников.
2: Какие планы белорусской спільноты Украины, вашей организации на ближайшие год-полтора?
3: Зробить все, как маха хучей, перемахчи нашего огульного ворога, как приблизить перемогу нашу огульную, да, и сделать все, как начался процесс деоккупации Беларуси. каб мы маглі все тыя, хто марыць павярнуцца ў вольную незалежную Беларусь, каб гэта адбылося як намага хутчэй.
2: Ну, гэта такая агульная мэта, а працаваць, як вы збіраецеся ў бліжэйшы перыяд?
3: Ну, у нас шмат працы, да, то есть вот мы прысутнічаем на форуме нацпільнот рэгіянальным, які адбудзецца ў Івана-Франкоўску. То есть там будзе у мяне будзе выступ, мы таксама падымем пытанне гэта правового статуса беларусаў. 25-го мы будзем прысутнічаць на Дні незалежнасці Украіны. У нас ёсць планы по выставках, да, то есть мы займаемся культурнай дыпламатыяй. Мы адкрылі наше прадстаўніцтва на півдні Украіны за 10 месяц. Два. Таму мы зарегістравалі беларускае таварыства Рівенщины, зараз в процесі у нас регістрація гэта Волынь, Тернополь. І што мы хочемо зробити, гэта каб у нас уже з'явилася українська організація, да, і такі організації були по всій Україні, каб міняли ставлення до беларусів, каб беларуси почали себе ідентифікувати як беларуси, так само, як у нас у Львові з'являлися беларускі школи. 8-го у нас другая годовина, як мы открыли Белорусский дім во Львове, Белорусский дом у Львове. Мы его открыли у 510-ю годовину Аршанской битвы, тому вот 8-го мы распроведем снова, зробим шерех мероприемств стосовно Аршанской битвы. Мы отметим другую годовину Белорусского дома. Да. За гэты час у нас отбылося две сустречи в офисе президента с президентом Украины, с Владимиром Зеленским. На другой такой сустречи с представниками национальных спільнот у меня нават была магчымасць задавать пытанне, то бок на гэтай сустрэчы я задаў пытанне і стасоўна наших хлопцаў, якія знаходзяцца ў палоне, гэта стасоўна вайскаслужбоўцаў, іх правового статуса, гэта пытанне стасоўна нагарод не грамадзян, стасоўна вышэйшых нагарод звання Героя Украіны. Это тое, што вот зараз еще одну петицию подпісалі, да, то вдова беларускага героя. А у нас ёсць магчымасць спілкавацца як з прадстаўнікамі влады, гэта і народныя депутаты, аб гэтым сведчаць тут стасоўна кабінета міністра распоряджэння 141 з заступнікам галавы Верховнай Рады. В Верховнай Раде мы праводзілі круглы стол, дзе быў кіраўнік іміграцыйнай службы Украіны і прадстаўнікі МЗС, народныя депутаты. То есть у нас ёсць абратная связь, ёсць з імі сувязь, дзе мы можам падымаць пытанні і падымаем пытанні стасоўна беларусаў у краіне. Так само все, наверное, ведаете, да, об том, что белорусская мова была признана как мова, которая потребует защиты. Мы донесли украинскому правительству, народным депутатам, то, что белорусская мова – это не мова Лукашенко, а мова оппозиции и мова белорусов, вольных белорусов. Зараз представник нашей организации, он находится в оппозиционной группе, где они разрабатывают стратегию по защиту этих мов. Важна белорусская мова, и она первая в этом перечні, і мы спадзяемся, што кабінет міністраў прыме гэтую стратэгію, у нас з'явяцца адпаведныя механізмы, каб папулярызаваць беларускую мову ў Украіне. Таксама у нас ідзе праца з Мін'юстам. Мы хацім, каб у Украіне на законадавчым рынні беларускія арганізацыі, беларусы, якія праводзяць тут нейкія акцыі, нейкія мерапрыемства, каб афіцыйна яны маглі праводзіць гэтае мерапрыемства пад беларускай нацыянальнай сімволікай, чырвона-белым сцягам і гербом пагоня. Таксама мы спадзяемся, што ў нас гэта атрымаецца. І што вельмі важна, ўжо 2 гады в дзень волі, 25 сакавіка, каля Львовскай вайсковай адміністрацыі афіцыйна падымаецца чырвона-белы сцяг у падтрымку беларусаў. То бок, у нас планаў шмат і спадзяюся, што ў нас атрымаецца.
1: Праз украінскую прызму.

Нецелая хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Витаю и запрошаю на раницу с рацией. У понеделок 24 жнивня, у гэты день, у 1999 году, в Гродні помер Владимир Кисель, удельник подпольной организации «Союз».

0: Пограничное радио FM.
1: 35 годов тому, 25 жнивня 1991 года, депутаты Верховного Совета БССР 12-го скликания надали декларацию об державном суверенитете Беларуси конституционную моц. С нагоды этой годовины у Белостоку, в белорусском хабе «Новая земля» прошла святочная вечерина. Подчас импрезы ее вдельники заслухали вспоминания непосредних вдельников сессии незалежности Зенона Пазняка и Юрася Беленькага, выступы белорусских и украинских артистов, а так само стали удельниками инсценировки подеев, что поклали початок незалежности Беларуси.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Украина чакае новые ракеты для Патриот. У Беларуси силовики все частей тренируются разгонять протесты. З'явились первые ветклиники на колах.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 1643 день украинско-российской войны. Россия нанесла массовый удар по Одессе. У городе возникли пожары. У приватности загорелись два гандлевые гипермаркеты «Эпицентр». Так само поведомляется про пошкоджение громадянской и энергетичной инфраструктуры. Информация про потерпелых удокладняется. Киев у осенью чекает Франции новые радары для систем супротиповетренной обороны. Про это заявил президент Владимир Зеленский после размовы с французским коллегом Эммануэлем Макроном. Кроме того, Зеленский заявил, что домовился с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем про поставку ракет для системы «Патриот». Российские войска намагаются перерезать логистику и протягивать натиск на Краматорск и Славянск. Украинские силы тримают оборону, покуль война все больше сходит у тыл, каже народный депутат Украины Олег Дунда.
4: Ничего не изменилось по поводу.

Это «Реликт» со своим вариантом песни гурта «Бонда» на хвалях белорусского радио «Рация», а я со своим прогнозом надворья. Вот актуально, актуально. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди. До речи, Белостоку что-то уже покапало, может, еще капает. Максимум навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний и поуднево-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя, да, чакайтеся.

Россию подозревают, что новой хвали диверсий у Европе. Евразвяз обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Белорусы заложили, ну, мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
1: Мясцовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захования исторической спадщины и поддержки адукационных инициатив. Основные намагания организации накированы на развитие белорусскомовных проектов и координацию доброчинной допомоги. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. Поводле белорусского товариства паляўнічых и рыболову, Украине теперь наличивается каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 году регулирование колькости медведев дозволено у шерогу паляўнічых господарок Витебской области. У отрознение от Беларуси у Польши буру медведь находится под строгой видовой аховой, но умысное забойство таких живел заборонено. Выключение махчимое только у специальных выпадках и после отрымания отповедного дозволу. Например, коли живела створая серьезную погрозу для людей и нема иншего рашения. При этом польские улады у бягучем годе робить акцент не на отстреле, а на предухилении конфликту с медведями, выкористовывать мониторинг и специальные сродки отпуживания живел. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио.

Юрий Нестеренко да Ирина Снапкова на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само ж сайт рация.ком, мы там так само гучим, чому не. Традиционный час, как нагадать про надворье, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы, температура по ветрам от 16 до 19 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше за норму.

У США вы заявили про початок масштабного финансового тиску на Иран. Светлана Тихановская повиншовала украинцев с Днем Незалежности. Платежная система Pioneer, закрывая аккаунт на белорусов. Про это и про иншее вы уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем. Анжелика Лельковская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У США заявили про початок масштабного финансового тиску на Иран. Светлана Тихановская повиншовала украинцев с Днем Незалежности. Платежная система «Пионер» закрывает аккаунты белорусов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Светлана Тихановская повиншовала украинцев с Днем Незалежности. У своем звороте она отзначила мужность украинцев и заявила, что белорусы подтримливают Украину.
4: Дорогие украинцы, веншую вас с Днем Незалежности. За свою незалежность вы каждый день платите великую цену. Своим прикладом вы показываете всему свету, что такое мужность. И даете надею иншим народам, которые так само смагаются за свободу. 3 месяца тому я была в Киеве и бачила вашу силу на свои очи. Країна воює і живе. Працює, вчиться, будує, планує будучиню. Ви не дозволили Росії одобрати у вас країну. А для нас, білорусів, це вельми важно. Многие люди Беларуси сегодня связывают перемены у нашей краине менавіта с перемогой Украины.
3: Тихановская нагадала про белорусских доброхотников, которые воюют на боку Украины, волонтеров, журналистов и активистов, которые помогают украинцам и выступают супроти российской агрессии. Зворот Тихановская завершила словами «Слава Украине! Живе Беларусь!». 25-летие незалежности Беларуси отзначили на передодні свята «Беларусы вільні» у Думе национальных супольностей. Імпреза отбылась одночасово одним будинком, где и украинцы святкавали свой день незалежности. Отзначать гэтае свято віленскія беларусы почали упершыню, а ідея святкавання належала беларускому политвязню, политику и письменнику Павлу Северынцу.
5: Насамрэч, реальная незалежность Беларуси почалась менавіта 25 жніўня 1991 года после провалу ГКЧП. Верховный Совет Беларуси принял решение, что декларация незалежности БССР мае конституционный статус. Из этого момента началось все. И свои власные гроши, и свои власные спортовые сборные, и своя замежная политика, и наогул своя держава. Своя мова, все это началось с 25 жніўня. И это был реальный день незалежности.
3: Як отзначала удельница свята, засновальница этноцентра «Світанок» у Вільні Марина Струневская, добре, что выходят на волю политичные лидеры, которые объединяют белорусов, и это вельми важно.
6: Справды, мы тут не отзначали это свято, а оно, на самом деле, вельми значное. Мы не отзначали, может, потому что мы, как бы, нафиктивно. Де юра есть, а де-факто ее нема, этой незалежности. Бо нема нашего ни луна, ни бел-червона-белый стяг. Люди за это отримливают великие сроки. Але добре, что это все обновляется. Добре, что мы собираемся. Памятаем, что мы белорусы. Святкуем и наши державные, соправные святы.
3: Нагадаем, 25 жнивня 1991 года декларация об державном суверенитете отримала статус конституционного закону. Беларусь юридично стала незалежной краиной. Министр финансов Злученных Штатов Скотт Бессент заявил про початок масштабного финансового тиску.

0: Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Witam z malowniczej Głębocczyny. My teraz znajdujemy się u wioseczce Chrały. To naprawdę maleńka wioseczka, jaka ja po cichu pamiraję. Kiedyś pobyt z jej przechodziła mierza druhu i Rzeczypospolitej, Chrały opynuli się pod Polszczej. Z tych czasów zachowali się jedno paręczki polskiej strażnicy, nazywanej kiedyś Kamienny Wóz, ale i pamięć pra heroiczną boroźbę pułkownika Palczyńskiego.
3: Do strażnicy idziemy, to dużo wun strażnicy. A granica tam wun była. I ona została się... І метр ж граніцы раёны падзелены зараз, адміністрацыйная граніца, так і засталася пад старой той польскай. Полацкі раён, Глыбоцкі, Ушацкі, Глыбоцкі. Зараз вот лясніцтва Псуйская, гэта Польша, а там перакапана паласа лясніцтва Кубліцкая, гэта ўжо быў савецкі саюз. Я яшчэ столб нашоў савецкі, быў пагранічны, з арміі прыйшоў у 81-м году. Ну, я на цяперашні розум, канешне, пеў б некуды б захаваць, гэта ж гісторыя. Там такая пячатка была, і, ну, выпалена, мусіць, металічыская нейкая гэта. Выпалена РСФСР, там нешта такое, я яго на дарогу вынес, паставіў, і згніўшы такі, яшчэ лепшы стаяў, савецкі. А вон, ну, павыкідавалі, наверна, павыворачывалі, як прыйшлі. Гэта па польскай тэрыторыі была дарога. Ну, тут лесу не было гэтага, во як стражніца была. Поэтому все было на ладони. Два поверхи. Прохожая была. Все стражницы по одному плану робились по всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так одинаково.
1: Радио Рация вандруя по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Кубличи рядом через границу были. Вёска такая на членпункт. И там засталіся родня была, як подзялілі. Хтось там браты і сёстры пазаставаліся. Калі устрачаліся дзе-небудзь, размаўлялі, то там дуже цяжка было ім. А тых, каторыя размаўлялі з той стараны, магло ўжо раніцай і не стаць за тое, што размаўлялі. Такія выпадкі многа расказвалі, што жнуць жыта, ну, граніцы там, поле тут, іхнае тут польскае. Жнуць жыта і пытаюцца жанчыны, што як там сестра моя там, калі хто там імя называюць, як там бацька, як там Петька? Спрашивают. Ты что, спочатку отказывали, а потом на другий день я готова ни Васьки, ни Петьки уже не стало. Потому что, ну, понеразумеете, к чему готов. И потом, позднее уже, коли нас с этой стороны спрашивали, как там Ванька, то и надворачивались и молчали. Я с детства ведал про это, что загинул тут Палчинский. Все тут старейшие люди, у кого не спроси, зараз все, любые расскажут вам про это Палчинский, которые с ним ходили на танцы. Девчаты рассказывали про его, хлопцы дружили. Но уже померло тут, может, человеки 3-4 осталось, которые его памятуют. И загинул, ну, рассказывали, что отстреливался там с годину, может, бой шел. Яны ж ішлі не ваяваць, ішлі спакойна раніцай, там, 5 гадзіны раніцы. Ну, а ён адправіў сваіх салдат, як мне бацька расказываў, тут все гэта адправіў у падзвілле, а сам застаўся прыкрыць іх тут. Там здымкі былі, гэта самая стражніца такая, двухпавярховы дом вялікі. Ну, я бы бачыць, это фундамент. І що такая вежа была наверху, на залез на гну вежу. І адстрэліваўся яны, ішлі яны ж там, можа, скокі там ішло іх, ну, много, шмат ішло. І страляў, кончыліся патроны. Хотів, може, теж втячи, і подкинули гранату йому тут. Загинув його. Ну, не давали хоронити його. Знаєте, як відносилися до того, але, як ви розказували, потім люди розказують, брати два родні були такі за боку з вёски, дружили з ним дуже. І ночі прийшли, закопали по-быстрому, худченько його там. Ніхто не ведав, де. Ведали только, что, ну, похоронили, закопали и все. Ну, и к этому никто никак не относился. Палчинский загинул, там нигде похоронены, где никто не знает. Только тогда, как пожарную полосу копали, открыли это трактором. Бачит. Ну, все, я звонил у своей влади, никто не одернулся даже. Ну, что нашлось? Прежде неделю почекал, никто не приехал, позвонил в посольство больше, в Минск. Другий день приехали. Консул польский, Новоколский. Ну и потом закрутилось это все. Приехал военный атташе сюда, ко мне в гости. Съездили туда, там еще это. Перезахоронили глубоким его на... Ну, там, где польские солдаты.
2: Дякуем за увагу, а на передачу «Уздовж поделенной Белоруссии» запрошаем уже завтра.
1: Радио Рация вандруя по довоенной белорусско-польской мяжи.

Табу на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час и снова нагадать про надворье. А сегодня день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний и поуднево-заходний умеренный. Месяцами порывистый. Атмосферный тиск выше за норму.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий у Европе. ЕС обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий супрать европейских предприемств, связанных с вытворчестью зброи и поддержкой Украины. Как пишет Телеграф, со спосылкой на заходние спецслужбы для таких операций Кремль может використовывать местовые злочинные групповки и выпадковых выконавцев. Задания им могут передавать праз месседжеры, а оплату проводят у криптовалюте. Один из опошних выпадков подпал будинка эстонской оборонной компании. Следство проверяет версию наумисного подпалу и махчумую совесть России. Ранее пожары и выбухи от бывались так само на предприемствах у Чехии, Литве, Болгарии и Италии, которые вырабатывают зброю альбо обсталявание для Украины. По вудле заходних чиновников, мета такой кампании – пошкодить ланцюжки поставок зброи и створить напруженности помеж союзниками по НАТО. Европейский союз мае намер протягивать поддержку Украины столько, кольки будет необходимо, про это заявил старшиня Европейской Рады Антонио Кошта у звороте с нагоды Дня Незалежности Украины, який означается сегодня 24 жнивня. Евросоюз будет подтримливать Киев подчас войны, мирных перемов и обновления страны. Старшиня Европейской Рады так само заявил, что Евросоюз готовы протягивать санкционный тиск на Россию. По водле его слов, обмежевания будут узмацняться до того часу, покуль Москва не спынит боевые деяния и не продемонстрирует готовность до миру. Старшиня Европейской Рады подкреслил, что будущее сябровство Украины у Евразвязи станет гарантом безопасности и долготерминовой стабильности как для самой Украины, так и для Европы. Сегодня у Киеве пройдет поседжение так званой коалиции охотных, у им возьмут удел лидеры европейских краин. Встреча с усветными лидерами проведет президент Украины Владимир Зеленский. Беларусь и Полночная Корея в ближайший час планируют подписать погоднение об взаимной обмене визу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рыженков. По водле его слов, проект погоднения уже готовый, засталось узгоднить только техничное питание. Рыженков поведомил, что подчас встречи с министром замежных справ Полночной Кореи баки обмерковали развитие двухбоковых отношений. У приватности они домовились про новые контакты помеж министерствами замежных справ и подрыхтовку инших погоднений. Докладная дата подписания погоднения о безвизовых поездках покуль не называется. Однако, по водле Рыженкова, зарабить это плануют у самой ближайшей час. Встреча со Светланой Тихановской и закладание капсулы часу отбылись супольно с отзначением Купали. Гэты мероприемства стали головными для беларусов Великобритании у летний час, каже белорусская громадская диачка Татьяна Найден.
4: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: Местовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захования историчной спадщины и поддержки адукационных инициатив. Основные намагания организации накированы на развитие белорусскомовных проектов и координацию доброчинной допомоги. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. Поводле белорусского товариства паляўнічых и рыбаловов, Украине теперь налічваецца каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 году регулирование колькости медведев дозволено у шерагу паляўнічых господарок Витебской области. У отрознення от Беларуси у Польши буру медведь

0: операции.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

10 хвилин на 16-ю годину в Польше, на 17-ю у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Я рад, что можем быть разом с белорусским радио «Рация» и запрошаю на ближайшие 3 годины, у час яких буду иметь приемность працовать для вас при микрофоне белорусского радио «Рация». В первой године, между іншим, скажем пару слов про мирное небо над Беларусью, особливо в контексте войны в Украине и залетом разных летающих аппаратов. Не все они, как известно, дружелюбные и миролюбивые. Ранее будут экономичные новины, а покольки эта тема про небо над Беларусью прогучит под конец годины, ранее будут экономичные новины. А начинаем с белорусского документального проекта «Твари», который теперь створяется в Польше. И этот проект презентовал новый эпизод, великую размову с музыком Микитом Орловым. Отметно, что поглядеть интервью теперь можно на канале иншого музычного шоу КВ. Про сотрудничество инициатив, свежий выпуск и стан андеграунду продюсер и ведущий проекту «Твари»,

0: Политик Франек Вячорка поделился своими вспоминами про Александра Миленкевича.
1: Памятаю, конец 90-х и початок 2000-х завжди приезжали в городню. И завжди там был дядька с бородой, который нам проводил экскурсии. Завжди занимался детьми, прищеплял белорусщину. Я был знаком с его сыном так само. Витал там, мы ездили на супольные летники. А потом уже в 6-м году мы добро разнаемились под час выборчей кампании. Я сразу долучился до медиа-команды, занимался веб-сайтом Миленкевича. І побачив, що у Білорусі можуть бути зовсім інші політики. Він особляв собою таку альтернативну Білорусь, Білорусь без Лукашенка. І він був прикладом, узором, от політиком, на якого хочеться рівнятися, і з якого хочеться брати приклад. І всі ці роки, останні 20 років, він був побач. Десь підказував, десь удільничав, десь сприяв, ніколи не відмовляв. І після 20-го року одразу відгукнувся і долучився до нашої широкої команди. Тому вельми нам його буде не хапати.
2: Що ми можемо зробити для заховання його памяти, его деятельности?
1: В первую очередь протягивать его справу. Это эдукация, света, культура, историческая память. И он занимался не только политикой. Многие его ведут как политика 2006 года. Але то, что он будовал подмурок, на яким мусить прорасти белорусщина, и он есть. Вот его треба разбудовывать, узмацнять этот подмурок. Само имя Миленкевича берегчи. Я думаю, что его имя могут называться и стипендии, и программы. Я уже не кажу про будущее, там, когда в улице повинно называться его именем. И в городе, и в Менску, и в Берштах, само собой. Олег, это уже после. Зараз головное, как то, что он почал, ты озерни, насенни, які он кинул, каб яны працягвалі расці.
0: Тёплымі словамі памерлага цяпер прыгадвае і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
3: Калі я быў маладым чалавекам, юнаком, у 90-х ён стаў віцэ-мэрам Гародні. І тады я памятаю, глядзеў на яго, я не быў з ім знаёмы, з надзеяй. Надзеяй на тое, што наша Беларусь пакрочыць еўрапейскім шляхам, дэмакратычным шляхам. Калі ён стаў кандыдатам на пасаду прэзідэнта, я таксама меў гэтую надзею. Я сёння задаў сабе гэтае пытанне, ці што з яго смерцю гэтую надзею мы страчваем? І я адказваю, не. Гэта чалавек вельмі моцны, і ён перадаў нам сілу і моц, працягваць змагацца за тую надзею, якую он имел, якую маем мы все, за демократичную вольную Беларусь. На жаль, наши герои помирают, не дошакавшися змену, и пахавання отбывается не на родиме, але все ж таки, они застаются просто у наших душах и сердцах.
4: Александр Миленкевич пахаваны на престижных войсковых могилках Павомске у Варшаве.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше.
3: У Беларуси отбылся обмен полонными помеж Украиной и Россией по формуле 10 на 10. Украинские удары углыб России демонстрируют свою эффективность, ствержая белорусский оглядальник. Белорусская компания поставляет медсродки российскому войску, высветлили журналисты-расследовальники.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: До темы российско-украинской войны. У вынику обмену, який прошел на территории Беларуси 24 жнюня, во Украину с российского полону вернулись 10 войсковцев УСУ и Национальной гвардии, которые ранее лечились зниклыми без весток. Их обменяли на 10 российских войсковцев, которые воевали супроть Украины и были взяты там у полон. Про обмен официально поведомил белорусский державный телеканал «Перший информационный». Про вертание домов украинских войсковцев написал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня у межах специального обмена этапу обмена вертаем 10 наших ВРО праз Беларусь. Войсковцы Узброенных сил и Национальной гвардии Украины обороняли краину на Донецким напрямку. Усе ВРы лечились зниклыми без весток. И это вельми важно, что у нас отрымалось их вернуть, поведомил украинский президент. Першее за долгий час вызволение захопленных территорий отбывается литерально зараз. Удары углыб российской территории так само демонструют свою эффективность. У гэтым перакананы белорусский журналист, який стала живе в Украине, Алесь Минов.
4: Ну, насамрэч, змены такие досы загрунтованные агулом, бо, по-перше, динамика фронту, мы бачим апошние новины, там, с конца липеня, у жнивня, что, сапраўды, пераломилась эта тенденция, якая была летняя с початку полномасштабной войны, калі Россия захопливала и захопливала новую территорию. Впершыню за долгий час Украина вызваляе территории, причем она их вызваляе, ну, не в номинальных колькостях, а уже, ну, там, десятки, нават сотни километров, это не може не радовать.
3: Полномасштабные военные действия в Украине протягиваются с лютого 2022 года на паўднёвым и усходнім кірунках. Официальные мирные перамовы помеж боками конфликту на дадзеным этапе не вядуцца. Поставками кровоспинальных сродков для российского войска занимается белорусская компания с эстонским капиталом. Про это говорится у расследования белорусского расследовательского центра. Поставки ведет белорусская компания Talmin Medical про своего российского дилера Avion. Сгадки про сбор грошей на сродок Talmin Bell журналисты нашли у телеграм-каналах российских волонтеров. Так само журналисты нашли документальное подтверждение поставок. Амаль полова компании належит громадянам Беларуси. Былому супрацовнику управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией МУС Юрую Кудину 10% и бизнесовцу Миколаю Чернышову 39%. 51% акций Talmin Medical у компании New Century Holding, зарегистрированной у 2014 году у Эстонии. Яе мажоритарный уласник эстонский громадянин Олег Савченко. До іншай темы. Беларусы развіталіся з грамадска-палітычным дзеячам Александром Мілінкевічам. Імша і пахаванне адбыліся напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве. Александр Мілінкевіч быў чалавекам, з якога хацелася браць прыклад, кажа палітык Франак Вячорка. Ён адзначыў, што ў дзяцінстве быў знаёмы з Александром, але бліжэй атрымалася пакамунікаваць і папрацаваць з 2006 году.
5: У 6 годзе мы добра разнаёміліся падчас выбарчай кампаніі і адразу далучыўся да медыя команды, занимался веб-сайтом Мілінкевіча и побачил, что у Беларуси могут быть совсем иные политики. Он выставлял собой такую альтернативную Беларусь, Беларусь без Лукашенко. И он был прикладом, узором, вот политиком, на якого хочется равняться и из якого хочется брать приклад. И все эти годы, апошние 20 годов, он был побач. Десь подказывал, десь удельничал, десь сприял, николи не отмовлял. И после 20-го года одразу отгукнулся и долучился до нашей широкой команды. Тому вельми нам его будет не хапать.
3: Развитание з Александром Мілінкевічам прайшло ў суботу 22 жніўня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарна сёння беларуска-польскім памежжы. На дворе рэзка мяняецца то сонца, то дождж, то месцамі і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер заходні, паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах мацнейшы. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 10-12 градусаў, ападкаў вечарам і ноччу істотных сіноптыкі не прагназуюць, затое ускладняць падарожжа можа густая імгла. Завтра дзень такі, як сёння, калі браць пад увагу толькі тэмпературу, бо тэрмометры будуць паказваць 20-21 градус, але ападкаў ніякіх нідзе сіноптыкі на завтра не прагназуюць, у адрозненні ад сённяшняга дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Ребятами гурта «Кут», а слухається Білоруська трансгранічна радіорація. 8 хвилин з половою на 6-ї годину Польщі, на 7-ї у Білорусі. Як виглядає ситуація людей з обмежованими можливостями у Білорусі? Чи доступна інформація про ту ситуацію за межою? Врешті, як такі білоруси, як інваліди, якою підтримку отримують білоруської держави, і чи можна їм допомогти так само із за межі. Про це у нас тепер керівник організації Офісу по правах людей з інвалідністю Сергій Дроздовський.
1: Ну, ведаете, при конце того года, 24 снежня 25 года, держава выпустила такие новые документы, которые зовется госпрограмма «Громадство ровных махчимостей» на 26-30 год. Так, такая вельми громкая назва, такого ранее не было. Это, а лишь чтобы разуметь, что это те же самые программы по социальной реабилитации и адаптации, которые были ранее, але их перетасовали, снова такие, ну так, переробили, и они зовутся зараз вельми звонко, там две подпрограммы: благополучие старшего поколения и социальная инклюзия. Вот так держава их громко назвала. Лишь вельми цікаво, конечно, знайсти цифр, какие бы давали бы подставу, каб разуметь, накольки эта программа отрознивается от инших программ, да? Ну, конечно, нема. Все цифры держава хавая, надея на хавая, их найти вельми тяжко. Але навык у самой программе, коли мы побачим на те цифры, какие есть у программе, и коли мы кажем про доступность, ну так, самое то, что, ну, коли кажут про инвалидность, ну что первое, доступность. И комитет ООН по правах людей с инвалидностью кажет, что доступность – это правы. То бок, коли нема доступности, нема про что казать. Ну и вот мы бачим вельми цікавые тут циферки. Коли по отраслях, то бок базовые цифры объекты Минздрава, ну так. И они кажут, что у них зараз 5,6% доступности. И они их будут повышать, это добро, конечно, так? А лишь за опошние 30 годов намаганию по тому, как доступность была, объекты Министерства оховы здоровья 5,6%, видите что? Коли мы вспомним 10 годов назад, 15 годов назад госпрограммы, бог, эти проценты были там. Это амаль что ничто. Кожный 20-й объект для людей, для яких охова здоровья, это мусить быть першесный, ну это здек. Ну а так само, коли мы глядим на то, что за ты ж 30-40 годов белорусского намагания у Беларуси у доступности, да, вокзалы, аэропорты сегодня 4-6% доступны. И это проценты, якія оценены с боку гледжання тех, кто, ну, такие, вельми любить такие цифры. Потому что, ну, на самом деле, проценты еще больше низкие. И коли мы эти цифры, да.
2: Что отбывается с безбарьерным осиродьем у регионах? Чи протягиваются локальные проекты по доступности без уделу правооборонцев? Чи есть такие махчимости?
1: Не, ну, конечно, есть. Конечно, есть. Это, ведаете, что это такая вельми инертная система, коли мы раскачали эту систему, то она будет идти. И, конечно, у регионах, ну, достижение доступности значно горше, чем у столицы и крупных городах. Ну, это так. А лишь сегодня есть некие элементы, есть некие намагания мясцовых органов. И тут ведь зауважно, что коли вместо органов улады узначальвает некий человек, який, ну, мает доступ,

0: www.radioracja.com.
1: А у нас теперь будет про жизнь белорусской диаспоры у Великобритании, про активность в летний час. А про это расскажет громадская деячка Татьяна Найден.
2: У нас есть в Лондоне такой центр культурного притяжения, это библиотека имени Франциска Скорины на севере Лондона, где хранятся всякие артефакты исторические и очень давние, например, как копия статута или начало 20 века, где есть вот эти паспорта белорусов, бежавших из Российской империи, буквально на бумажке такие созданные паспорта. И много чего такого из современности, там костюм политзаключенного. И, кроме того, там проходят культурные всякие мероприятия, встречи с писателями, с президентом Светланой Тихановской. И мы между собой тоже там встречаемся, гуляем, горюем, что-нибудь придумываем или кого-нибудь встречаем. В июне там мы гуляли, купали очень широко, а сейчас в августе мы отмечали там в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти, плюс белорусы заложили... мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности, и эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро, я думаю, что мы доживем.
3: А вот активность засяродженная выключно у Лондоне, чи еще в неких регионах Великобритании, то есть чи долучался до вас?
2: Я бы сказала так, что массовых никаких акций сейчас не происходит, но мы встречаемся между собой. И не только по два, по три, по четыре человека, но и довольно так группами. Встречаемся, гуляем. И всем кажется, это не только мое мнение, но поскольку мероприятие добровольное, всем кажется, что это важно для поддержания отношений, для поддержания нашей белорусской грибницы. Так сказать, перекличка по лицам, именам, по тому, кто чем занимается и кому, может быть, нужна помощь или где еще принять участие. Тем более, что в нашей компании всегда, каждый раз прибавляются новые лица, имена. Это не новые белорусы, а новые для нас белорусы, которые так или иначе не просто оказались в Великобритании или в Лондоне, но еще и изъявили желание, как сказать, обозначить себя белорусами и присоединиться к нашей суполке. Потому что, ну, известно, что далеко не все белорусы как бы хотят проявляться таким образом. Некоторые забьются под корягу и вообще там стирают свою идентичность. Они считают себя, ну, там, британцами или европейцами или кем угодно, включая там русскоговорящих, но только не белорусами, они почему-то стесняются. А вот у нас те, которым это важно, понимать свою идентичность и понимать, что это огромный актив наша белорусскость и наш общий взгляд в будущее.
3: А як зараз побудованная допомога политвязням с боку белорусов у Великобритании и какие сборы и инициативы зараз активно эти реализуются в опошний час?
2: Что касается политзаключенных, политвязням, то здесь все продолжается так же, как было. Ни больше и не меньше. Мы пишем письма, мы собираем деньги, регулярно донатим. Понятно, что это дело не коллективное. Каждый пишет в меру своих широты своих инициатив и желаний. Таким образом, ну, не знаю, льется какая-то тонкий ручеек вот нашей воды, капает на темечко куда-то. Может быть, однажды это на что-то повлияет. Обычно нет никакого понимания таких вещей, как вот я буду писать письма политзаключенным, и однажды какой-нибудь политик возьмет, да его и отпустит этого человека. Ну, это было бы наивно так предполагать. Но в этом есть очень много человеческого, что как бы от сердца к сердцу, вот так скажем. И что касается денег, ну, это никогда не мало. Их никогда не мало и никогда не много. Это мы знаем всегда.
3: У Великобритании за это лето появились новые белорусские эдукационные, мовные проекты для детей, для дорослых у иммиграции. Есть такие накеронки?
2: Ну, конечно, самое яркое событие этого лета – это Купальня. Туда пришли и взрослые, и дети, и даже иностранцы солидарные с нами. Не только, ну как иностранцы, они британцы, конечно, они же здесь живут. Для себя-то они не иностранцы, но в том числе и разные итальянские мужья наших белорусских женщин или там испанские жены наших белорусских мужчин. Это тоже иностранцы. И следующее событие, которое мы ждем с такой же яркой, это будут уже рождественские гуляния. А пока что пульс нашего внимания прикован к людям, потому что любая страна, в каких контурах бы она ни находилась, состоит из людей. И даже если эти люди вышли за контуры государства или вообще некоторые даже не родились в Беларуси, но называют и ощущают себя белорусами, они тогда примыкают к своим людям, а не к своим. Люди — это их контуры, это их рамка их идентичности. В этом смысле мы как ртуть. Мы распадаемся, разбегаемся по своим делам, а потом снова соединяемся, и нас тогда становится больше, если есть какой-то смысл в том, чтобы показать, что нас много. Мне кажется, что 2020 год уже показал, как много людей.
1: Говорила Татьяна Найден, белорусская громадская деячка у Великобритании.

Стали ведомые имены лауреатов премии «Голос поколения свободы». И про это подробнее скажет в ближайших новинах Владимир Лапцевич. А еще такая информация. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку в Минске, что это обозначает. Так само почуем уже у ближайших новинах на белорусском радио «Рация». Состоится до их 5 минут с половиной. Thank you.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Александру Лукашенку амаль 72 гады, і ўсё часей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сынок Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але коли, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, ну, помощником, там, все вице-премьером, все керовником Рады Безпеки, то есть, коли он его будет вести, и врешьте решт махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой пироемник. И в этом сенсе, вот коли оно будет развиваться так, то Виктор мае великие шансы. Коли батька его назове пераемником. Да, своего сыходу, да, сыходу, ти до смерти, як. И Виктор это вот вариант, як бы, пераемника. У сенсе спадкоемцы. Турчин и Круты – это крышечку инший механизм. Это, ну, по-перше, это самые высокие посады. Причем посады с реальной уладой, с реальными аппаратами улады. Есть свой певный аппарат у Дмитрия. Это администрация президента, какой там шмат, что подпорядковывается в регионах, там-сям. Ну и аппарат урада в руках у Турчина. Они вельми уплывовые люди, так сказать, номенклатуры. Пару годов тому, коли вы памятаете, значит, Лукашенко как-то, ну так, разважал абстрактно, вот кого, и тогда он прямо называл и Дмитрия, и Турчина. Они как раз побач были тогда, там, стояли побач с ним. Так что это махчима и як, мовись, подкаемца по тестаменту, то есть Лукашенко кого-то из них, як бы, распевный час призначить. Але, на вот, коли вот я кажу, на Лукашенко падает цаглина, его нема, то, ну, они оба довольно уплывовые и люди с аппаратами. То есть, коли, умовно кажучи, вот ситуация будет, как в 1953 году, после смерти Сталина, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, которые им просто подпорядковываются. Им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя, худшее за все, вот, умовно кажучи, я кажу, цаглина падает, она по Конституции будет часовой керовницей, так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подковывает. А кроме там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимые, когда приходят до влады люди в погонах. Але в данном выпадку я назвал именно этих людей, они, умовно кажучи, там Кубракова, там Баранибог, Карпенкова, тому, что яны вельми авторитетные люди, парати, в тем лику и в цивильном. Ну, что тычется вот теперешней ситуации, то посада Вакульчика, она вогуле цивильная. Кіраўнік апарата, ураду, абсолютно, так сказать, никаких погонов он не носит. Вот. И это как бы дає ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, со сброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. так може скластися, як в тим же 53-му році, ну, була ймовірність, що виграє Берія. Хоча, до речі, і по постсовєтській от просторі, от те, що було в Туркменістані, те, що було в Узбекистані, там так само були, після сходу, відповідно, Язова і Каримова, там були дуже мощні силовики, ну, їх з'їли. Їх з'їли штатські, їх з'їли цивільні. Ну, понятно, це інші країни, Азія, так сказати, Восток – діло тонке, але тим не менше, ми всі как бы, вийшли з СССР, і кого-то этот варіант пужає, кого-то, може, наоборот, радує. Вот. Но так виглядає, що я би не поставив імовірність ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага тое, что он так само мае доволі широкія, скажем так, сувязі в апараті, у тим ліку і не тільки серед силовиків. І от ми бачимо, ён адыгрывае певні нават дипломатичні ролі. Там ён ледзь не другое МЗС, калі брать, скажем, американський накірунок. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначаленный, то есть десятки людей, которые просто его подначаленные. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядя вот этого споборництва. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько бы развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско, але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Ви слухали політичного оглядальника Юрія Дракахруста, який розважав про те, хто може стати переємником Лукашенка.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: У Варшаве проходит акция «До дня незалежности Украины». Помер выбитный польский письменник белорусского походжения Игнат Карпович. Вышла книга про еврейскую историю Витебска.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У центра Варшавы у этой хвилины проходит масштабная акция, примеркованная до Дня Незалежности Украины. У программы промовы громадских и политичных деятелей культурное выступление. На ивенте теперь находится наша журналистка Марина Савицкая. Марина, витаю. Что отбывается теперь на пляцовце?
4: Витаю. Так, это уже время можно почуть промова от представников разных краин. Тут сегодня гучат и польская, и украинская, и английская мовы. Каля у самой площади замка, где отбывается непосредственно ивент, вельми шмат украинских стягов, блакитно-желтых, а лишь что радует, есть, конечно, и наши белорусские червоно-белые. Зауважно, что людей еще до этого же притягивая же это свято, День незалежности Украины, сегодня тут вельми шмат людей, и показально, что так само традиционно уже для инициативы Евромадан Варшава тут на ивенте сегодня получаются как политичные промовы, так улажно и концерты, чекаются выступы гуртов Зидана и Даха Браха. Таким чином назирается супольность, солидарность разных краин. У Тимлику, что не может не радовать и Беларуси. Так само. Марина Савицкая за Варшавы, за Дня Незалежности Украины.
3: Дякую, Марина. Сумная новина. Сегодня помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про его смерть поведомило выдавництво «Литератское», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымерение. Письменнику было всего 50 годов. Игнат Карпович народился в Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Мои батьки походили из вёски, что неподалек от Белостоку, якая называется Случанка, и моя первая мова, хотя теперь уже не могу оценить, якая была моей первой, але мне сдается, что моей первой мовой была белорусская, казал ён. Родный дядька письменника, знаный белорусский мастак Лявон Тарасевич. До інших тем. У США побачила свет выдания «Витебск у минулым. История, мемуары, разбурения». На 402 сторонках книги авторы представляют шматгранную картину еврейской громады города от ранней ее истории до знищения у 1941 годе, поведомляя Белорусский институт публичной истории. Еврейские гандляры упершиню прибыли у Витебск у середине 1500-х годов, коли регион уваходил у склад Речи Посполитой ободвух народов. У 18-м стагодзе ён стаў буйным цэнтрам яўрэйскай адукацыі і духоўнасці. Сярод іншага ў кнізе расказваецца пра наступствы рэвалюцыі 1905 і 1917 гадоў. Ёсць таксама раздзелы, прысвечаныя некаторым вядомым прадстаўнікам горада, у тым ліку Марку Шагалу. Арыгінал кнігі выйшаў на ідышы яшчэ ў 1956 годзе, а цяпер выданне ўпершыню стала даступным па-англійску. На крымінальную тэматыку. У Литву с Канады прибыла посылка с пирожными и цукерками, внутри их знайшли марихуану. Затриманы подозреваные у контрабанде наркотиков, белорус и украинец. А в этом поведомила литовская мытня. Один из их подозреется в организации, а другие у саудели у организации контрабанды наркотиков. При пиратрусах у домах ободвух знайшли великую колькость наркотичных сродков и психотропов. У белоруса забрали документы и отпустили после допыту. И он подписал обязательство не покидать Литву. Украинцы арештовали на 3 месяца. За контрабанду наркотиков у буйным померы у складе группы у Литве погрожая до 15 годов позбавления воли. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 25 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само, принамсі, з нагоди початку чергового працовного тидню. До речі, апошнього працовного тидню гэтага лета. Але нічого страшного, сумувати не будемо. Саме лепше наперед, будемо сподіватися. У любим випадку, при видатного настрою, приємного, усім жадаю Білоруської радіорації. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого і приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Змітер Войтюшкевич уже співає своїх бадях для нас з вами. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки, як завжди на вольных хвалях и не только. Далее нас у рады кулисах чекают Lady Punk, Martin S, Ozzy Osbourne, Reha, Boombox да и иншие выбитные выканалцы.
0: Закадычные сябры.
2: Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь Машерей». Крышечку пазней, а 20.30 поводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі. Заставайтеся з нами, будзе цікава.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Вчора мы целовались у сне, а потом...